0: Иваново FM.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает

коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды.

неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

0: слушаете Иваново FM. Первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Проект из городов Иваново и Ишуя в числе победителей конкурса инициатив родительских сообществ. На заседании Всероссийского родительского комитета подведены итоги третьего сезона конкурса. Победителями стали 395 проектов из 71 региона России. Среди них 4 инициативы из Ивановской области. Они получат в совокупности более 5 600 000 рублей грантовой поддержки. Так, из Иваново гранты получат школа номер 53 и детский сад номер 156. В число лидеров также вошли две школы города Шуя. Начальная школа номер 18 и школа номер 7. В июле в рамках активных каникул детей и подростков ждут более 80 событий. Ребята посетят спортивные, интеллектуальные игры, мастер-классы, экскурсии, патриотические акции. Кроме того, в плане интерактивная игра «Путешествие по родному краю», познавательная программа к 155-летию города Иваново, город спорта, город молодежи, праздник ко дню Ивана Купалы, праздничная программа «День семьи, любви и верности» и музыкально-развлекательная программа «День военно-морского флота России». Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек, которые используют в детских садах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас сертификация таких товаров носит добровольный характер. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Коллекция Ивановского зоопарка пополнилась. Теперь здесь живет альпака. Это молодая двухлетняя самка, рассказали руководители зоосада. До конца июля в зоопарк прибудут еще двое альпак – самец и самка. Так в Ивановском зоологическом саду будет сформирована группа этих животных. Добавим, что альпаки – социальные животные, которые живут большими группами и очень тяжело переносят одиночество. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 95 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 54 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +22.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 8 июля.
1: Год 1561.
2: На Красной площади в Москве завершено строительство Покровского собора, который также известен как храм Василия Блаженного. Ранее на месте храма стояла каменная церковь Троицы с небольшим кладбищем, где был погребен Христоради, юродивый и святой Василий Блаженный. Когда в 1552 году русские войска взяли Казань, царь Иван Грозный велел в ознаменование этой победы построить на Красной площади деревянные храмы. Позже на их месте русские зодчие Барма и Постник возвели каменный девятипрестольный храм во имя Покрова. Освящение Покровской церкви и, соответственно, всего собора произошло 8 июля 1561 года. Точная дата стала известна благодаря открытию реставраторами в 1957 году храма с данной надписи. Она была выполнена древними мастерами в Центральной церкви собора. В состав Покровского собора входят 8 отдельных церквей, символизирующих дни главных боев за Казань.
1: Год 1709.
2: В этот день состоялся решающий эпизод Великой Северной войны – Полтавская битва. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. После того, как Петр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, шведский король Карл XII принял решение атаковать Центральную Россию с захватом Москвы. Он повел свою армию на Москву с юга через Украину, и в этом была его главная ошибка. Ему помешали неблагоприятные климатические условия. К тому моменту, когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и калмыками. И тем не менее, в конце апреля 1709 года шведские войска начали осаду. Спустя месяц к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с Петром. Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу реки Ворсклы. В июне на военном совете Петр решился на генеральное сражение. В этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу севернее Полтаву, деревни Петровка, и тем самым обеспечил возможность переправы всей армии. В результате Полтавской битвы армия Карла XII перестала существовать. Король вместе с украинским гетманом Мазепой, который изменил Петру и перешел на сторону шведов, бежал в Бессарабию. Победа под Полтавой знаменовала собой коренной перелом в ходе многолетней изнурительной Северной войны и предрешила ее исход в пользу России.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-00-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Проект из городов Иваново и Шуя в числе победителей конкурса инициатив родительских сообществ. На заседании Всероссийского родительского комитета подведены итоги третьего сезона конкурса. Победителями стали 395 проектов из 71 региона России. Среди них 4 инициативы из Ивановской области. Они получат в совокупности более 5 600 000 рублей грантовой поддержки. Так, из Иваново гранты получат школу номер 53 и детский сад номер 156. В число лидеров также вошли две школы города Шуя. Начальная школа номер 18 и школа номер 7. В июле в рамках активных каникул детей и подростков ждут более 80 событий. Ребята посетят спортивные, интеллектуальные игры, мастер-классы, экскурсии, патриотические акции. Кроме того, в плане интерактивная игра «Путешествие по родному краю», познавательная программа к 155-летию города Иваново, город спорта, город молодежи, праздник ко дню Ивана Купалы, праздничная программа «День семьи, любви и верности» и музыкально-развлекательная программа «День военно-морского флота России». Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек, которые используют в детских садах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас сертификация таких товаров носит добровольный характер. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Коллекция ивановского зоопарка пополнилась. Теперь здесь живет альпака. Это молодая двухлетняя самка, рассказали руководители зоосада. До конца июля в зоопарк прибудут еще двое альпак – самец и самка. Так в Ивановском зоологическом саду будет сформирована группа этих животных. Добавим, что альпаки – социальные животные, которые живут большими группами, очень тяжело переносят одиночество. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 95 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 54 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
1: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Картофель астраханский 49,90. Томат розовый 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Назван способ защитить смартфон в жару. Наверняка вы многое знаете, понимаете, и некоторые вещи вам покажутся очевидными, но, как говорится, повторение – мать учения. Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле, пользоваться гаджетом в тени и, по возможности, не выполнять ресурсоемкие задачи на открытом воздухе. Если корпус сильно нагрелся, стоит временно снять плотный чехол, который мешает естественному охлаждению. В случае перегрева эксперты предупреждают: нельзя резко охлаждать телефон в холодильнике или холодной воде. Перепад температур может вызвать конденсацию влаги и повредить электронику. Безопаснее отключить устройство от зарядки, поместить в прохладное затемненное место и дать ему остыть естественным образом. Также специалисты подчеркнули, что высокая температура не делает использование смартфона опасным, но требует более бережного отношения. Соблюдение простых правил поможет сохранить производительность и продлить срок службы аккумулятора даже в зной. Кулон для контроля ультрафиолета. Устройство The Jam выполнено в формате кулона и оснащено датчиками, способными измерять интенсивность длинноволнового и средневолнового ультрафиолетового излучения в режиме реального времени. Система фиксирует уровень воздействия независимо от того, находится ли пользователь на открытом воздухе или рядом с источниками естественного освещения внутри помещений. Собранная информация передается в мобильное приложение, где формируется индивидуальный профиль пользователя с учетом особенностей кожи и накопленного воздействия ультрафиолета. На основе этих данных сервис предупреждает о приближении к безопасным лимитам солнечного облучения, напоминает о необходимости использования солнцезащитных средств и помогает планировать время пребывания на солнце. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Проект из городов Иваново и Ишуя в числе победителей конкурса инициатив родительских сообществ. На заседании Всероссийского родительского комитета подведены итоги третьего сезона конкурса. Победителями стали 395 проектов из 71 региона России. Среди них 4 инициативы из Ивановской области. Они получат в совокупности более 5 600 000 рублей грантовой поддержки. Так, из Иваново гранты получат школу номер 53 и детский сад номер 156. В число лидеров также вошли две школы города Шуя. Начальная школа номер 18 и школа номер 7. В июле в рамках активных каникул детей и подростков ждут более 80 событий. Ребята посетят спортивные, интеллектуальные игры, мастер-классы, экскурсии, патриотические акции. Кроме того, в плане интерактивная игра «Путешествие по родному краю», познавательная программа к 155-летию города Иваново, город спорта, город молодежи, праздник ко дню Ивана Купалы, праздничная программа «День семьи, любви и верности» и музыкально-развлекательная программа «День военно-морского флота России». Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек, которые используют в детских садах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас сертификация таких товаров носит добровольный характер. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Коллекция Ивановского зоопарка пополнилась. Теперь здесь живет альпака. Это молодая двухлетняя самка, рассказали руководители зоосада. До конца июля в зоопарк прибудут еще двое альпак – самец и самка. Так, в Ивановском зоологическом саду будет сформирована группа этих животных. Добавим, что альпаки – социальные животные, которые живут большими группами, очень тяжело переносят одиночество. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 95 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 54 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +22.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные, назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос утренний диплома. Владимирская область, село Чиликово. Украин 13-233-5-0-263.
11: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
12: Пьяный олень дороги не хозяин.
13: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Запасов автомобилей «Солярис» у дилеров хватит до осени. В остатках на заводе у дилеров есть около 20 тысяч машин. В основном это кроссоверы HC, они же Hyundai Creta. Седанов HC и хэтчбеков KRX значительно меньше. По некоторым комплектациям заказы уже не принимают. Напомним, производство «Солярисов» завершилось в прошлом году. Серийное производство обновленной «Нивы Легенд» стартует 20 июля. Запуск приурочен к 60-летию «АвтоВАЗа». Напомним, внешне классический внедорожник почти не изменился, но получил новый, более тяговитый и экономичный мотор. Кузов теперь делают из стали с двусторонней оцинковкой. Защита от коррозии улучшится. Есть и другие изменения. Холдинг КГР запустил производство Джеланд J7. Это среднеразмерный кроссовер на базе JQ J7. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Создатели обещают улучшенную адаптацию к российскому климату в сравнении с китайским оригиналом. Днище и скрытые полости обработаны антикором и антигравием. Зимний пакет расширен. В автомагазинах и на маркетплейсах сегодня предлагают свечи зажигания с увеличенным ресурсом. Продавцы обещают, что они служат минимум вдвое дольше обычных. По 40, 50 или более тысяч километров. Есть такие свечи и в линейках российских производителей. Например, «Кардианта». Крупному шинному холдингу сейчас принадлежит бывший завод «Bosch» в Саратовской области. Подробнее о свечах «Кардианта» расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Добро пожаловать в Ниде. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
7: Лифт от Артемия Лебедева в Ниде. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Ните. Дом с историей. Детали, которые решают все.
8: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
9: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А.
10: Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
11: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел...

а что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-233-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново-ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Российские авиакомпании с начала года стали вдвое чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще их отменять. Об этом пишет «Коммерсант». Зимой сбои в расписании были связаны с сильными снегопадами, а весной с отменами рейсов на Ближний Восток. С мая на работу аэропортов влияют временные ограничения из-за беспилотников. Перевозчики перестраивают расписание и объединяют рейсы, а часть компаний сообщает о росте расходов. В России разработают законопроект о повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до 2027 года должны МВД и Минюст, пишет парламентская газета. Сейчас родители в зависимости от возраста ребенка могут выплачивать штрафы за его нарушения или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи! 0+.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. 0+.
9: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Проект из городов Иваново и Ишуя в числе победителей конкурса инициатив родительских сообществ. На заседании Всероссийского родительского комитета подведены итоги третьего сезона конкурса. Победителями стали 395 проектов из 71 региона России. Среди них 4 инициативы из Ивановской области. Они получат в совокупности более 5 600 000 рублей грантовой поддержки. Так, из Иваново гранты получат школу номер 53 и детский сад номер 156. В число лидеров также вошли две школы города Шуя. Начальная школа номер 18 и школа номер 7. В июле в рамках активных каникул детей и подростков ждут более 80 событий. Ребята посетят спортивные, интеллектуальные игры, мастер-классы, экскурсии, патриотические акции. Кроме того, в плане интерактивная игра «Путешествие по родному краю», познавательная программа к 155-летию города Иваново, город спорта, город молодежи, праздник ко дню Ивана Купалы, праздничная программа «День семьи, любви и верности» и музыкально-развлекательная программа «День военно-морского флота России». Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек, которые используют в детских садах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас сертификация таких товаров носит добровольный характер. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Коллекция Ивановского зоопарка пополнилась. Теперь здесь живет альпака. Это молодая двухлетняя самка, рассказали руководители зоосада. До конца июля в зоопарк прибудут еще двое альпак – самец и самка. Так, в Ивановском зоологическом саду будет сформирована группа этих животных. Добавим, что альпаки – социальные животные, которые живут большими группами и очень тяжело переносят одиночество. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 95 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 54 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 8 июля.
1: Год 1561.
2: На Красной площади в Москве завершено строительство Покровского собора, который также известен как храм Василия Блаженного. Ранее на месте храма стояла каменная церковь Троицы с небольшим кладбищем, где был погребен Христоради, Юродивый и святой Василий Блаженный. Когда в 1552 году русские войска взяли Казань, царь Иван Грозный велел во знаменование этой победы построить на Красной площади деревянные храмы. Позже на их месте русские зодчие Барма и Постник возвели каменный девятипрестольный храм во имя Покрова. Освящение Покровской церкви и, соответственно, всего собора произошло 8 июля 1561 года. Точная дата стала известна благодаря открытию реставраторами в 1957 году храма с данной надписи. Она была выполнена древними мастерами в Центральной церкви собора. В состав Покровского собора входят 8 отдельных церквей, символизирующих дни главных боев за Казань.
1: Год 1709.
2: В этот день состоялся решающий эпизод Великой Северной войны – Полтавская битва. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. После того, как Петр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, шведский король Карл XII принял решение атаковать Центральную Россию с захватом Москвы. Он повел свою армию на Москву с юга через Украину, и в этом была его главная ошибка. Ему помешали неблагоприятные климатические условия. К тому моменту, когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и калмыками. И тем не менее, в конце апреля 1709 года шведские войска начали осаду. Спустя месяц к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с Петром. Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу реки Ворсклы. В июне на военном совете Петр решился на генеральное сражение. В этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу севернее Полтаву, деревни Петровка, и тем самым обеспечил возможность переправы всей армии. В результате Полтавской битвы армия Карла XII перестала существовать. Король вместе с украинским гетманом Мазепой, который изменил Петру и перешел на сторону шведов, бежал в Бессарабию. Победа под Полтавой знаменовала собой коренной перелом в ходе многолетней изнурительной Северной войны и предрешила ее исход в пользу России.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ГОС Удельский Диплома. Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-233-50-263.
6: Окна, двери, потолки.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Заправка салатная Саутшеф 250 миллилитров. 119,90. Мороженое Минское 80 граммов. 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Назван способ защитить смартфон в жару. Наверняка вы многое знаете, понимаете, и некоторые вещи вам покажутся очевидными, но, как говорится, повторение – мать учения. Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле, пользоваться гаджетом в тени и, по возможности, не выполнять ресурсоемкие задачи на открытом воздухе. Если корпус сильно нагрелся, стоит временно снять плотный чехол, который мешает естественному охлаждению. В случае перегрева эксперты предупреждают: нельзя резко охлаждать телефон в холодильнике или холодной воде. Перепад температур может вызвать конденсацию влаги и повредить электронику. Безопаснее отключить устройство от зарядки, поместить в прохладное затемненное место и дать ему остыть естественным образом. Также специалисты подчеркнули, что высокая температура не делает использование смартфона опасным, но требует более бережного отношения. Соблюдение простых правил поможет сохранить производительность и продлить срок службы аккумулятора даже в зной. Кулон для контроля ультрафиолета. Устройство Z-Jam выполнено в формате кулона и оснащено датчиками, способными измерять интенсивность длинноволнового и средневолнового ультрафиолетового излучения в режиме реального времени. Система фиксирует уровень воздействия независимо от того, находится ли пользователь на открытом воздухе или рядом с источниками естественного освещения внутри помещений. Собранная информация передается в мобильное приложение, где формируется индивидуальный профиль пользователя с учетом особенностей кожи и накопленного воздействия ультрафиолета. На основе этих данных сервис предупреждает о приближении к безопасным лимитам солнечного облучения, напоминает о необходимости использования солнцезащитных средств и помогает планировать время пребывания на солнце. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55, 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Запасов автомобилей «Солярис» у дилеров хватит до осени. В остатках на заводе у дилеров есть около 20 тысяч машин. В основном это кроссоверы HC, они же Hyundai Creta. Седанов HC и хэтчбеков KRX значительно меньше. По некоторым комплектациям заказы уже не принимают. Напомним, производство «Солярисов» завершилось в прошлом году. Серийное производство обновленной «Нивы Легенд» стартует 20 июля. Запуск приурочен к 60-летию «АвтоВАЗа». Напомним, внешне классический внедорожник почти не изменился, но получил новый, более тяговитый и экономичный мотор. Кузов теперь делают из стали с двусторонней оцинковкой. Защита от коррозии улучшится. Есть и другие изменения. Холдинг КГР запустил производство Джеланд J7. Это среднеразмерный кроссовер на базе JQ J7. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Создатели обещают улучшенную адаптацию к российскому климату в сравнении с китайским оригиналом. Днище и скрытые полости обработаны антикором и антигравием. Зимний пакет расширен. В автомагазинах и на маркетплейсах сегодня предлагают свечи зажигания с увеличенным ресурсом. Продавцы обещают, что они служат минимум вдвое дольше обычных. По 40, 50 или более тысяч километров. Есть такие свечи и в линейках российских производителей. Например, «Кардианта». Крупному шинному холдингу сейчас принадлежит бывший завод «Bosch» в Саратовской области. Подробнее о свечах «Кардианта» расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Картофель астраханский 49,90. Томат розовый 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой сказке

своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони узнают,

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Российские авиакомпании с начала года стали вдвое чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще их отменять. Об этом пишет «Коммерсант». Зимой сбои в расписании были связаны с сильными снегопадами, а весной с отменами рейсов на Ближний Восток. С мая на работу аэропортов влияют временные ограничения из-за беспилотников. Перевозчики перестраивают расписание и объединяют рейсы, а часть компаний сообщает о росте расходов. В России разработают законопроект о повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до 2027 года должны МВД и Минюст, пишет парламентская газета. Сейчас родители в зависимости от возраста ребенка могут выплачивать штрафы за его нарушения или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской 55. Ноль пёс.
6: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. С вами Иваново ФМ.

для тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Привет в обед. Программа для тех, кто не любит скучать.
1: Не приходит

0: Вот вам список контактов на букве «Я». Я куда ни звоню, там все та же лажа. Разобрали всех девок в городе. Не с кем даже, не с кем даже.
1: Разобрали всех девок в городе.
2: В городе.

Даже если всех девок в городе взяли вот так вот и внезапно разобрали, как спела нам только что группа «Ломовой бэнд», не спешите расстраиваться, друзья. По крайней мере, еще не успели разобрать все призы, которые мы планируем разыграть в рамках нашей сегодняшней программы «Привет в обед». Наверное, как никогда уместно будет сказать, что эфир сегодня не простой, а золотой во всех смыслах этого слова. Во-первых, конечно, сегодня подходит к концу, к грандиозному своему финалу и завершению наша большая акция «Любовь и золото», которая длилась сумасшедшее количество времени и сумасшедшее количество заявок успело прилететь от вас для участия в этой самой акции. Многие получили ежедневные призы, сертификаты на покупку ювелирных украшений от ювелирной улицы Приволжска. И вот сегодня пришло время узнать, кто же получит главный приз – золотые серьги с бриллиантами. Без дополнительных подарков мы, конечно, вас оставить тоже не могли, поэтому три пары билетов на летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 10 по 19 июля в Суздале, мы тоже разыграем в течение сегодняшнего эфира. Так вот и пойдем по нарастающей. Сначала три пары билетов, а затем и главный приз найдет своего счастливого обладателя. Про приветы и поздравления и музыкальные заявки ни в коем случае не забываем, поэтому, если вы, друзья, хотите что-нибудь послушать, поделитесь с нами вашим желанием по номеру 8-920-678-3148. Напишите, где вам удобно, и мы вместе с вами послушаем какую-нибудь интересную вещицу, передадим ваш привет, пожелаем хорошего настроения, хорошего дня, и, в общем, все останутся исключительно в плюсе. Сейчас послушаем группу «Пикник», которая, в свою очередь, спела песню группы «Кино», которая называется «Алюминиевые огурцы». А сразу после перейдем к первым сообщениям.

0: Вилки.
1: Привет в обед.
2: Один из фундаментальных вопросов культуры задала нам сейчас группа «Пикник». Зачем же алюминиевые огурцы сажать? Не знаю, друзья, если у вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу, то сейчас вот как раз самое время ими поделиться в нашей программе «Привет в обед». Ну а мы переходим к первому на сегодня сообщению от Сергея. Он пишет следующее. «Приветствую всех радиослушателей. Здравствуйте, вся команда Иванова ФМ. Поздравляю с праздником Дня семьи, любви и верности. Искренне желаю теплоты, гармонии и взаимопонимания внутри дома. Домашнего очага. А композицию прошу подобрать на ваше усмотрение. Быть добрым». Вот такими словами заканчивается сообщение Сергея. И, в общем-то, с этими простыми, но важными словами не согласиться невозможно. Спасибо вам большое, что написали, Сергей. Специально я ничего про день любви, семьи и верности не стал говорить, потому что знал, что прилетит обязательно поздравление. И я, конечно же, полностью разделяю ваши сегодняшние настроения. Праздник замечательный. Пройдет он у нас тоже весьма интересно, потому что в течение этого часа мы во-первых, подведем итоги нашей большой акции «Любовь и золото», а именно разыграем серьги с бриллиантами. А во-вторых, еще и поощрительные призы вам тоже вручим, друзья. У нас на кону 3 пары билетов на летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 10 по 19 июля в Суздале. Это крупнейший в стране праздник классической музыки под открытым небом в самом сердце древнего Суздаля, в Белокаменном Кремле. На новой сцене состоятся 8 концертов академической и джазовой музыки с участием Дениса Мацуева, ведущих российских коллективов и солистов с мировой известностью. Разыграем 1 пару билетов уже совсем скоро, буквально после небольшого перерыва. А пока Сергей попросил поставить песню на наше усмотрение. На наше усмотрение будет звучать ария «Беспечный ангел».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
4: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
8: Лето в разгаре. В «Бегам» жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в «Бегам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
10: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
11: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
10: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
11: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
10: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
12: Уважаемый Владимир Попов, Иваново FM поздравляет вас. В этот день чествуют Петра и Февронию, покровителей семейного счастья, а вы родились под таким светлым знаком. Желаем вам, чтобы в вашей семье всегда царили любовь и взаимопонимание, как у тех святых. Пусть ваша душа будет открыта для всех. Достигайте любых высот.
0: В пути с вами Иваново FM.

0: Группу «Сплин» послушали вместе с вами на Иваново FM только что, друзья, но останавливаться не собираемся и возвращаемся к сообщениям в программе «Привет в обед». Пишет Устин: «Добрый день, команда Иваново FM, всех с праздником, хорошего дня, любви, мира, добра. Финалистам удачи, поставьте, пожалуйста, 7 Б, осень». Поставим обязательно, Устим, уже в эфирной сеточке лежит эта песня, потому что заранее прочитал ваше сообщение и немного подготовился. С поздравлениями с праздником я абсолютно солидарен и присоединяюсь к ним, друзья. Всем вам желаю вот этих всех замечательных вещей, про которые абсолютно хорошо написал Устим. Любви, мира, добра — это очень важные вещи, без которых, в общем-то, было бы совершенно плохо нам существовать. И еще раз благодарю за то, что написали, за то, что попросили поставить песню. Мы ее послушаем уже совсем скоро, но перед этим обратимся к нашей большой акции «Любовь и золото», которая сегодня приблизилась к своему финалу. Золотые серьги с бриллиантами ждут своего обладателя и дождутся таки ближе к завершению этого часа. Ну а пока у нас в планах еще несколько замечательных призов, в частности, вот первая из трех пара билетов на летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 10 по 19 июля в Суздале. Играем мы сегодня с помощью лототрона, поэтому, друзья, не обессудьте, я немножко пошумлю вам в микрофон, совсем чуть-чуть, просто для того, чтобы исключить возможность всяких неточностей при выборе жетона. Прямо сейчас запускаю руку в лототрон, достаю жетон, я немножко пошуршал совсем, я надеюсь, что вам комфортно это слушать, и готов объявить нашего первого сегодняшнего победителя, который отправится в Суздаль на фестиваль Дениса Мацуева. Этим счастливчиком или счастливицей, не знаю, ну вот сейчас уже вижу, что счастливицей стала Анастасия, чей номер телефона заканчивается на 3913. Анастасия, мы вас поздравляем, желаем вам замечательно провести время на фестивале Дениса Мацуева в Суздале. Я думаю, там будет все замечательно, потому что там 8 концертов, Денис Мацуев, ведущие российские коллективы, солисты с мировой известностью. В общем, я думаю, удовольствие однозначно получите, еще и в Суздале погуляйте. Мы сейчас обратимся к музыкальной заявке, а сразу после этого разыграем еще одну пару билетов.
1: Поздравляем!

0: Привет в обед.
1: Осень немного таки постучалась, я бы даже сказал, вломилась в наши привычные летние будни, судя по погоде за окном. Но, друзья, если верить синоптикам, весь этот ливневый сезон скоро закончится, и вернется солнце, тепло. Нам остается, как я уже много раз говорил, только ждать, когда же это все-таки случится. Ну а чтобы ожидание скоротать было чуть-чуть поприятнее, порадуем себя хорошими песнями и замечательными подарками. В программе «Привет, обед» у нас сегодня насыщенный эфир. Мы и поздравления передаем, и приветы, и музыкальные заявки исполняем, и даже призов разыгрываем целую кучу. Поэтому давайте не будем терять времени. Пишет Алена. «Привет, Ивановый ФМ. Я хочу поздравить всех жителей нашего города с праздником Дня семьи, любви и верности. Желаю всем жителям огромного счастья. Любите и будьте любимыми. Давайте поставим любую песню для моей дочки группы «Король и Шут». Замечательный выбор, Алена, и композиции, и слов для того, чтобы поздравить всех с замечательным днем семьи, любви и верности. Я присоединяюсь к этим словам и тоже, друзья, не устану вам желать всего только самого наилучшего в этот прекрасный праздник. Давайте, знаете, Алена, послушаем романтичное что-нибудь у «Короля и Шута», например, песню «Наблюдатель». Вот она совсем скоро у нас зазвучит на 106.7 для вас и для вашей дочери, поэтому обязательно послушайте, не пропустите. Сейчас, друзья, опять придется немного пошуметь, потому что у нас на кону вторая пара билетов на летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 10 по 19 июля в Суздале. Поэтому приготовьтесь, я вращаю лототрон. Это будет довольно шумно, но зато честно, чем-то приходится жертвовать. Немножко я его к себе подтяну, потому что иначе мне неудобно. Давайте вытягивать, узнаем, кто сегодня получит вторую пару билетов на концерт Дениса Мацуева. Я спешу открыть. У нас замечательные такие шарики сегодня, поэтому... Итак, вторым сегодняшним победителем, который отправится в Суздаль на концерт Дениса Мацуева, становится Дмитрий Махницкий, чей номер телефона заканчивается на 3149. Дмитрий, мы вас поздравляем, шлем вам большой привет. Если вы сейчас нас слушаете, то вообще прекрасно. А если вдруг не слушаете, то мы обязательно до вас дозвонимся и передадим вам прекрасную новость, что вы вот не только ежедневный приз получили, но и сегодня один из призов этого эфира тоже достался вам. Хорошо вам провести время в Суздале. Денису Мацуеву большой привет от нас передавайте от Ивановой ФМ. Мы сейчас слушаем «Короля и Шута» по запросу Алены. Сразу после возвращаемся к новым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Такую вот нестандартную, но тем не менее очень обаятельную историю любви поведала нам только что группа Король и Шут в песне «Наблюдатель». Что будем слушать далее, узнаем прямо сейчас из ваших сообщений в программе «Привет в обед» на Иваново FM, друзья. Пишет Александр. Привет, Иваново FM. Всех-всех-всех с праздником, счастья, добра, взаимопонимания. Любите и будьте любимы. Группа «Стереозвук» в студию. Ну, конечно, как мог сегодняшний эфир обойтись без группы «Стереозвук»? Вы, Александр, наверняка песню «Так приходит любовь» имеете в виду, поэтому я ее с удовольствием добавляю в эфирную сетку, и вместе с вами мы ее послушаем уже совсем скоро. Спасибо вам большое за поздравления. Опять же, не устану, друзья, к вашим, ваши слова разделять. Счастья, добра и взаимопонимания также желаю всем, кто сейчас слушает Иваново FM. Пожелал бы всем остальным, но если они не слушают, это будет проблематично. Если вы хотите что-нибудь заказать из музыкальной нашей базы, или передать привет, или поздравить, поскольку сегодня есть повод, пожелать хорошего настроения, может быть, напишите нам по номеру 8-920-678-3148. До конца этого часа мы найдем время для ваших сообщений, даже несмотря на обилие подарков в эфире. Ну и, кстати, о подарках. У нас осталась еще одна пара билетов на летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 10 по 19 июля в Суздале. Я думаю, что мне опять придется вкрутить лототрон. Вернее, не думаю даже, а уверен. Поэтому, друзья, узнаем, кто же станет нашим третьим сегодняшним победителем. Я прямо сейчас запускаю руку в лототрон, открываю шарик, в котором лежит бумажка с именем и номером телефона участника нашей акции, и готов объявить, что третьим сегодняшним победителем, который отправится на фестиваль Дениса Мацуева в Суздаль, становится Григорьева Екатерина, чей номер телефона заканчивается на 7374. Вот такое интересное сочетание цифр. Екатерина, мы вас поздравляем, желаем хорошо провести время в Суздале под прекрасные звуки прекрасной музыки. Обязательно с вами свяжемся, расскажем, что вам делать, куда вам ехать, и, в общем, проведете его время замечательно. Еще раз поздравляем вас с победой. Слушаем группу «Стереозвук» прямо сейчас на Иваново FM.

0: между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Привет в обед.
2: Мы хотели стать немного ближе. Так нам спела только что группа «Стереозвук», которая отметилась на 106,7 по запросу одного из наших слушателей. А сейчас, друзья, я думаю, пришло время к самому, пожалуй, грандиозному моменту сегодняшнего эфира, к грандиозному, суперграндиозному финалу нашей не менее грандиозной акции «Любовь и золото». Это слово я повторяю не просто так. Дело в том, что акция длилась очень долго, вы сами это прекрасно знаете, потому что вы оставили просто невероятное количество заявок на участие, и каждый день в эфире Иваново FM звучало невероятное количество ваших признаний в любви. Это не могло просто пройти мимо нашего внимания. Это было замечательно. Хочется сказать спасибо всем, кто, в принципе, принимал участие в этом розыгрыше. Ну а сейчас золотые серьги с бриллиантами вместе со мной в нашей студии разыграет с вами еще и директор нашего холдинга «Промедиагрупп» Елена Лебединская. Лен, привет!
3: Кирилл, спасибо за представление. Друзья, всем привет. Даже не верится, что наша акция действительно подходит к концу. Над ней работал весь коллектив Иваново FM и холдинга «Промедиагрупп». Мы получили огромное количество заявок. Операторы наши совершили более 250 звонков. И сегодня перед нами в этом лототроне 150 счастливчиков, ну уже 147, да?
2: Чуть-чуть поменьше, но да, эти счастливчики тоже не остались обделенными, я могу заверить тебя.
3: Да, согласна с тобой, потому что Суздаль летний тоже прекрасен. Тем не менее, сейчас мы определим нашего главного победителя, человека, который заберет из нашего офиса прекрасные, блестящие, драгоценные серьги с бриллиантами.
2: Волнительный момент.
3: Да, проделана огромная работа. Ну что, друзья, крутим лототрон и определяем победителя. Итак, все слышали, да?
2: Я хочу сказать, друзья, что у Лены счастливая рука, поэтому задержите дыхание. Сейчас узнаем, кто же заберет главный приз.
3: Так, итак, у нас победителем становится Сучкова Марина. Номер телефона, который заканчивается на 8033. Марина, поздравляю.
2: Трижды поздравления Марине. Марина, я надеюсь, что вы сейчас слушаете наши программы, потому что вот не дадут соврать те, кто постоянно с «Привет в обед» в полдень находится, что я каждый день говорил, если вы, друзья, попадаете в финал, обязательно слушайте эфир 8 числа в 12:00. И теперь вот наша счастливая победительница, надеюсь, в курсе, что она является обладателем сережек с бриллиантами. Мы, кстати, попробуем дозвониться до этой замечательной девушки уже совсем скоро и предложим ей в эфире немного рассказать о своих интересных чувствах по поводу выигрыша. Ну а сейчас песня, которая подходит под ситуацию. Чиж и компания «Вечная молодость».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
3: Окна, двери, потолки, расстрой!
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват». С программой «Полосатый рейс» вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
7: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК «Иваново FM» сегодня день рождения.
8: Уважаемый Николай Фролов, Иваново ФМ от всей души поздравляет вас в день любви, семьи и верности. Вы родились под знаком настоящей любви. Желаем вам, чтобы в вашей жизни всегда была верная спутница, надежные друзья и семья, которая держится на вашей доброте. Пусть ваша стойкость помогает вам преодолевать трудности, а любовь согревает.
0: Дома с вами Иваново ФМ.

0: Привет в обед.
1: Представляете, как интересно получилось, друзья? В финале нашей сегодняшней программы «Привет в обед», уже после грандиозного финала акции «Любовь и золото», мне удалось дозвониться до победительницы, которая забрала сегодня главный приз, до Марины, немножко отвлечь ее от работы и попросить ее поделиться небольшими впечатлениями о победе в розыгрыше. Марина прямо сейчас со мной на связи. Марина, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что скажете, Марина? Делитесь своими чувствами. Я знаю, мы вас шокировали сейчас немного.
2: Да, я вообще в шоке, не ожидала даже. И как-то, честно, у меня даже это из головы вылетело, что сегодня должен быть розыгрыш.
1: Ну это ничего страшного, это бывает, да.
2: Это очень неожиданно.
1: Я понимаю, но все-таки, да, дела рабочие, они бывают иногда как-то вот захватывают внимание, и можно что-то упустить. Но, тем не менее, да, розыгрыш сегодня состоялся, и вот такой приятной новостью мы поспешили вас порадовать. Хотите ли еще что-нибудь сказать нам, Марина?
2: Да, я хочу сказать спасибо за этот розыгрыш, спасибо магазину «Диамант», который проводит этот розыгрыш совместно с вами. Ну, естественно, своему мужу. Спасибо ему за 22 года брака.
1: Извините, я немножко отвлекся, просто на моменте благодарности все время так приятно становится, что я немножко расфокусирую свое внимание. Но тем не менее, Марина, абсолютно я с вами согласен. И замечательно вообще, что такая акция прошла в эфире Иваново FM. Я вам желаю побеждать и впредь, чтобы только удача сопутствовала всем вашим делам. Хорошего вам сегодня дня, все-таки праздник, усердно, очень много не работаете.
2: Спасибо.
1: До свидания.
2: И вам всего доброго.
1: Да, абсолютно верно сказала Марина, что эту акцию мы провели совместно с партнером ювелирной улицы Приволжска. Будем играть еще больше, будет множество интересных разных розыгрышей. Друзья, наше с вами время для приветов и поздравлений на сегодня подходит к концу, поэтому я спешу озвучить последнее финальное сообщение сегодняшней программы. Пишет София. Здравствуйте, все жители города Иваново, кто сейчас слушает радио. Хочу поздравить с прекрасным праздником, всем пожелать любви, удачи, позитива и, главное, заботы со стороны других. Прошу поставить песню группы Animal Jazz «Три полоски». София, выполним вашу музыкальную заявку в финале этого часа. Даже вот болтать закончу пораньше, чтобы мы успели подольше послушать эту песню. К вашим поздравлениям, естественно, присоединяюсь. Друзья, на всякий случай напомню про группу ВКонтакте Иваново FM. Подписывайтесь, чтобы не пропускать все интересное, что у нас в эфире происходит. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. До свидания.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове внедряют комплексный подход к содержанию городских территорий. При разработке стратегии комплексного содержания ивановских улиц применят лучшие практики в этой области. Об этом сообщили в областном правительстве. Региональные чиновники отметили, что Иваново выглядит неухоженным и ситуацию нужно менять. Первым районом, где будет реализован пилотный проект, станет микрорайон «Сортировка». Далее наработанную практику планируют распространить на все районы областного центра. В мэрии вручили свидетельство двум молодым семьям на улучшение жилищных условий. Одна семья направит полученные средства на погашение ипотечного кредита, вторая – на покупку жилья. Отметим, что участвовать в программе могут молодые семьи, признанные нуждающимися в жилом помещении, при этом возраст супругов не должен превышать 35 лет. Средства могут быть направлены на покупку жилья, строительство жилого дома, внесение первоначального взноса по ипотеке или погашение уже действующей, а также оплату договора участия в долевом строительстве. Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея». Победителем стала Елена Иванова из компании «Пол Ланселот». Именно она теперь представит регион на федеральном уровне. Он пройдет в Нижнем Новгороде в октябре. Отметим, что «Швея» – одна из номинаций всероссийского конкурса, одна из ключевых специальностей ведущей отрасли региона легкой промышленности. В Ивановской области производится 95% всей российской медицинской марли, около 80% постельного белья и больше 60% спецодежды. Единая модель профориентации объединила более 8,5 миллионов школьников по всей стране, а также более 14 тысяч предприятий, свыше 36 тысяч школ, около 3 тысяч колледжей и 900 вузов. Главным итогом учебного года стало формирование непрерывной системы сопровождения школьника от первых интересов и диагностики до знакомства с профессиями, выбора образовательной траектории и будущего места работы. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 95 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 54 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 8 июля.
1: Год 1561.
2: На Красной площади в Москве завершено строительство Покровского собора, который также известен как храм Василия Блаженного. Ранее на месте храма стояла каменная церковь Троицы с небольшим кладбищем, где был погребен Христоради, юродивый и святой Василий Блаженный. Когда в 1552 году русские войска взяли Казань, царь Иван Грозный велел в ознаменование этой победы построить на Красной площади деревянные храмы. Позже на их месте русские зодчие Барма и Постник возвели каменный девятипрестольный храм во имя Покрова. Освящение Покровской церкви и, соответственно, всего собора произошло 8 июля 1561 года. Точная дата стала известна благодаря открытию реставраторами в 1957 году храма с данной надписи. Она была выполнена древними мастерами в Центральной церкви собора. В состав Покровского собора входят 8 отдельных церквей, символизирующих дни главных боев за Казань.
1: Год 1709.
2: В этот день состоялся решающий эпизод Великой Северной войны – Полтавская битва. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. После того, как Петр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, шведский король Карл XII принял решение атаковать Центральную Россию с захватом Москвы. Он повел свою армию на Москву с юга через Украину, и в этом была его главная ошибка. Ему помешали неблагоприятные климатические условия. К тому моменту, когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и калмыками. И тем не менее, в конце апреля 1709 года шведские войска начали осаду. Спустя месяц к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с Петром. Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу реки Ворсклы. В июне на военном совете Петр решился на генеральное сражение. В этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу севернее Полтаву, деревни Петровка, и тем самым обеспечил возможность переправы всей армии. В результате Полтавской битвы армия Карла XII перестала существовать. Король вместе с украинским гетманом Мазепой, который изменил Петру и перешел на сторону шведов, бежал в Бессарабию. Победа под Полтавой знаменовала собой коренной перелом в ходе многолетней изнурительной Северной войны и предрешила ее исход в пользу России.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
10: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Картофель астраханский 49,90. Томат розовый 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Назван способ защитить смартфон в жару. Наверняка вы многое знаете, понимаете, и некоторые вещи вам покажутся очевидными, но, как говорится, повторение – мать учения. Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле, пользоваться гаджетом в тени и, по возможности, не выполнять ресурсоемкие задачи на открытом воздухе. Если корпус сильно нагрелся, стоит временно снять плотный чехол, который мешает естественному охлаждению. В случае перегрева эксперты предупреждают: нельзя резко охлаждать телефон в холодильнике или холодной воде. Перепад температур может вызвать конденсацию влаги и повредить электронику. Безопаснее отключить устройство от зарядки, поместить в прохладное затемненное место и дать ему остыть естественным образом. Также специалисты подчеркнули, что высокая температура не делает использование смартфона опасным, но требует более бережного отношения. Соблюдение простых правил поможет сохранить производительность и продлить срок службы аккумулятора даже в зной. Кулон для контроля ультрафиолета. Устройство The Jam выполнено в формате кулона и оснащено датчиками, способными измерять интенсивность длинноволнового и средневолнового ультрафиолетового излучения в режиме реального времени. Система фиксирует уровень воздействия независимо от того, находится ли пользователь на открытом воздухе или рядом с источниками естественного освещения внутри помещений. Собранная информация передается в мобильное приложение, где формируется индивидуальный профиль пользователя с учетом особенностей кожи и накопленного воздействия ультрафиолета. На основе этих данных сервис предупреждает о приближении к безопасным лимитам солнечного облучения, напоминает о необходимости использования солнцезащитных средств и помогает планировать время пребывания на солнце. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль плюс.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-00-263.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Запасов автомобилей «Солярис» у дилеров хватит до осени. В остатках на заводе у дилеров есть около 20 тысяч машин. В основном это кроссоверы HC, они же Hyundai Creta. Седанов HC и хэтчбеков KRX значительно меньше. По некоторым комплектациям заказы уже не принимают. Напомним, производство «Солярисов» завершилось в прошлом году. Серийное производство обновленной «Нивы Легенд» стартует 20 июля. Запуск приурочен к 60-летию «АвтоВАЗа». Напомним, внешне классический внедорожник почти не изменился, но получил новый, более тяговитый и экономичный мотор. Кузов теперь делают из стали с двусторонней оцинковкой. Защита от коррозии улучшится. Есть и другие изменения. Холдинг КГР запустил производство Джеланд J7. Это среднеразмерный кроссовер на базе JQ J7. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Создатели обещают улучшенную адаптацию к российскому климату в сравнении с китайским оригиналом. Днище и скрытые полости обработаны антикором и антигравием. Зимний пакет расширен. В автомагазинах и на маркетплейсах сегодня предлагают свечи зажигания с увеличенным ресурсом. Продавцы обещают, что они служат минимум вдвое дольше обычных. По 40, 50 или более тысяч километров. Есть такие свечи и в линейках российских производителей. Например, «Кардианта». Крупному шинному холдингу сейчас принадлежит бывший завод «Bosch» в Саратовской области. Подробнее о свечах «Кардиант» расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове внедрят комплексный подход к содержанию городских территорий. При разработке стратегии комплексного содержания ивановских улиц применят лучшие практики в этой области. Об этом сообщили в областном правительстве. Региональные чиновники отметили, что Иваново выглядит неухоженным и ситуацию нужно менять. Первым районом, где будет реализован пилотный проект, станет микрорайон «Сортировка». Далее наработанную практику планируют распространить на все районы областного центра. В мэрии вручили свидетельство двум молодым семьям на улучшение жилищных условий. Одна семья направит полученные средства на погашение ипотечного кредита, вторая на покупку жилья. Отметим, что участвовать в программе могут молодые семьи, признанные нуждающимися в жилом помещении, при этом возраст супругов не должен превышать 35 лет. Средства могут быть направлены на покупку жилья, строительство жилого дома, внесение первоначального взноса по ипотеке или погашение уже действующей, а также оплату договора участия в долевом строительстве. Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея». Победителем стала Елена Иванова из компании «Пол Ланселот». Именно она теперь представит регион на федеральном уровне. Он пройдет в Нижнем Новгороде в октябре. Отметим, что «Швея» – одна из номинаций всероссийского конкурса и одна из ключевых специальностей ведущей отрасли региона легкой промышленности. В Ивановской области производится 95% всей российской медицинской марли, около 80% постельного белья и больше 60% спецодежды. Единая модель профориентации объединила более 8,5 миллионов школьников по всей стране, а также более 14 тысяч предприятий, свыше 36 тысяч школ, около 3 тысяч колледжей и 900 вузов. Главным итогом учебного года стало формирование непрерывной системы сопровождения школьника от первых интересов и диагностики до знакомства с профессиями, выбора образовательной траектории и будущего места работы. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 95 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 54 копейки.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: Каршеринг предложили включить в новый федеральный закон о транспортной политике. Сейчас работа сервисов краткосрочной аренды автомобилей регулируется в том числе на уровне регионов. По словам автоюристов, новые нормы позволят установить единые требования к операторам и правила парковки таких машин. Эксперты отмечают, что федеральное регулирование также может помочь усилить контроль за каршерингом и снизить аварийность. Заправки, гостиницы и другие объекты у федеральных трасс хотят обязать создавать комфортные зоны отдыха для семей с детьми. Как сообщает парламентская газета, необходимые документы уже подготовлены, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, сейчас для семей приспособлена каждая третья многофункциональная зона дорожного сервиса. Новые требования предлагают распространить и на частные придорожные.

0: подобные заведения, которые не контролирует «Автодор». На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
2: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Картофель астраханский 49,90. Томат розовый 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым

черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 8 июля.
1: Год 1561.
2: На Красной площади в Москве завершено строительство Покровского собора, который также известен как храм Василия Блаженного. Ранее на месте храма стояла каменная церковь Троицы с небольшим кладбищем, где был погребен Христа ради, юродивый и святой Василий Блаженный. Когда в 1552 году русские войска взяли Казань, царь Иван Грозный велел в ознаменование этой победы построить на Красной площади деревянные храмы. Позже на их месте русские зодчие Барма и Постник возвели каменный девятипрестольный храм во имя Покрова. Освящение Покровской церкви и, соответственно, всего собора произошло 8 июля 1561 года. Точная дата стала известна благодаря открытию реставраторами в 1957 году храма с данной надписи. Она была выполнена древними мастерами в Центральной церкви собора. В состав Покровского собора входят 8 отдельных церквей, символизирующих дни главных боев за Казань.
1: Год 1709.
2: В этот день состоялся решающий эпизод Великой Северной войны – Полтавская битва. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. После того, как Петр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, шведский король Карл XII принял решение атаковать Центральную Россию с захватом Москвы. Он повел свою армию на Москву с юга через Украину, и в этом была его главная ошибка. Ему помешали неблагоприятные климатические условия. К тому моменту, когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и калмыками. И тем не менее, в конце апреля 1709 года шведские войска начали осаду. Спустя месяц к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с Петром. Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу реки Ворсклы. В июне на военном совете Петр решился на генеральное сражение. В этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу севернее Полтаву, деревни Петровка, и тем самым обеспечил возможность переправы всей армии. В результате Полтавской битвы армия Карла XII перестала существовать. Король вместе с украинским гетманом Мазепой, который изменил Петру и перешел на сторону шведов, бежал в Бессарабию. Победа под Полтавой знаменовала собой коренной перелом в ходе многолетней изнурительной Северной войны и предрешила ее исход в пользу России.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Назван способ защитить смартфон в жару. Наверняка вы многое знаете, понимаете, и некоторые вещи вам покажутся очевидными, но, как говорится, повторение – мать учения. Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле, пользоваться гаджетом в тени и, по возможности, не выполнять ресурсоемкие задачи на открытом воздухе. Если корпус сильно нагрелся, стоит временно снять плотный чехол, который мешает естественному охлаждению. В случае перегрева эксперты предупреждают: нельзя резко охлаждать телефон в холодильнике или холодной воде. Перепад температур может вызвать конденсацию влаги и повредить электронику. Безопаснее отключить устройство от зарядки, поместить в прохладное затемненное место и дать ему остыть естественным образом. Также специалисты подчеркнули, что высокая температура не делает использование смартфона опасным, но требует более бережного отношения. Соблюдение простых правил поможет сохранить производительность и продлить срок службы аккумулятора даже в зной. Кулон для контроля ультрафиолета. Устройство The Jam выполнено в формате кулона и оснащено датчиками, способными измерять интенсивность длинноволнового и средневолнового ультрафиолетового излучения в режиме реального времени. Система фиксирует уровень воздействия независимо от того, находится ли пользователь на открытом воздухе или рядом с источниками естественного освещения внутри помещений. Собранная информация передается в мобильное приложение, где формируется индивидуальный профиль пользователя с учетом особенностей кожи и накопленного воздействия ультрафиолета. На основе этих данных сервис предупреждает о приближении к безопасным лимитам солнечного облучения, напоминает о необходимости использования солнцезащитных средств и помогает планировать время пребывания на солнце. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-5-0-363.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Запасов автомобилей «Солярис» у дилеров хватит до осени. В остатках на заводе у дилеров есть около 20 тысяч машин. В основном это кроссоверы HC, они же Hyundai Creta. Седанов HC и хэтчбеков KRX значительно меньше. По некоторым комплектациям заказы уже не принимают. Напомним, производство «Солярисов» завершилось в прошлом году. Серийное производство обновленной «Нивы Легенд» стартует 20 июля. Запуск приурочен к 60-летию «АвтоВАЗа». Напомним, внешне классический внедорожник почти не изменился, но получил новый, более тяговитый и экономичный мотор. Кузов теперь делают из стали с двусторонней оцинковкой. Защита от коррозии улучшится. Есть и другие изменения. Холдинг КГР запустил производство Джеланд J7. Это среднеразмерный кроссовер на базе JQ J7. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Создатели обещают улучшенную адаптацию к российскому климату в сравнении с китайским оригиналом. Днище и скрытые полости обработаны антикором и антигравием. Зимний пакет расширен. В автомагазинах и на маркетплейсах сегодня предлагают свечи зажигания с увеличенным ресурсом. Продавцы обещают, что они служат минимум вдвое дольше обычных. По 40, 50 или более тысяч километров. Есть такие свечи и в линейках российских производителей. Например, «Кардианта». Крупному шинному холдингу сейчас принадлежит бывший завод «Bosch» в Саратовской области. Подробнее о свечах «Кардианта» расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пёс.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 5 вечера.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановцы завоевали 6 призовых мест на конкурсе «Дорогами Золотого кольца». Торжественная церемония награждения победителей 5-го юбилейного конкурса для журналистов и блогеров прошла во Владимире. В этом году на конкурс поступило 166 заявок в 7 номинациях. Это в 1,5 раза больше, чем в предыдущем сезоне. География участников охватила не только классические города маршрута, но и Рыбинск, Химки, Волгоград. Представители нашего края заняли призовые места в номинациях «Лучшая публикация о событийном туризме на Золотом кольце», «Лучшая публикация о гастрономическом туризме на Золотом кольце», «Лучший тревел-блог» и «Лучший видеоролик о Золотом кольце». В Кинешме полицейские зарегистрировали очередное дистанционное мошенничество. 77-летней пенсионерке поступил звонок якобы от сотрудницы пенсионного фонда, которая предложила произвести перерасчет пенсии. Для этого нужно было назвать коды из СМС, что потерпевшая сделала. Затем ей позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он убедил ее, что она сообщила конфиденциальные данные мошенникам, и теперь ее сбережения в опасности. Пенсионерка рассказала ситуацию внуку, и далее уже он общался с аферистами. В итоге пожилая женщина передала своему родственнику более 900 тысяч, а тот отвез их в Москву на вокзал, где передал курьеру. Возбуждено уголовное дело. Мигрантов смогут выдворять из России за дискриминацию с их стороны. Кроме того, основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников. Об этом сообщили в Госдуме. На этой неделе депутаты продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Россияне все чаще покупают кормовые добавки для домашних животных. За первые 4 месяца этого года на них потратили около 2 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Коммерсант. Речь идет, например, о пробиотиках, омега-3 и комплексах для суставов. Раньше их чаще приобретали, когда у питомца уже возникали проблемы со здоровьем. Теперь владельцы животных все чаще покупают такие средства регулярно. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 77 рублей 95 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 54 копейки.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
10: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам!
11: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Каршеринг предложили включить в новый федеральный закон о транспортной политике. Сейчас работа сервисов краткосрочной аренды автомобилей регулируется в том числе на уровне регионов. По словам автоюристов, новые нормы позволят установить единые требования к операторам и правила парковки таких машин. Эксперты отмечают, что федеральное регулирование также может помочь усилить контроль за каршерингом и снизить аварийность. Заправки, гостиницы и другие объекты у федеральных трасс хотят обязать создавать комфортные зоны отдыха для семей с детьми. Как сообщает парламентская газета, необходимые документы уже подготовлены, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, сейчас для семей приспособлена каждая третья многофункциональная зона дорожного сервиса. Новые требования предлагают распространить и на частные придорожные заведения, которые не контролирует «Автодор». На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39 39 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановцы завоевали 6 призовых мест на конкурсе «Дорогами Золотого кольца». Торжественная церемония награждения победителей 5-го юбилейного конкурса для журналистов и блогеров прошла во Владимире. В этом году на конкурс поступило 166 заявок в 7 номинациях. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. География участников охватила не только классические города маршрута, но и Рыбинск, Химки, Волгоград. Представители нашего края заняли призовые места в номинациях «Лучшая публикация о событийном туризме на Золотом кольце», «Лучшая публикация о гастрономическом туризме на Золотом кольце», «Лучший тревел-блог» и «Лучший видеоролик о Золотом кольце». В Кинешме полицейские зарегистрировали очередное дистанционное мошенничество. 77-летней пенсионерке поступил звонок якобы от сотрудницы пенсионного фонда, которая предложила произвести перерасчет пенсии. Для этого нужно было назвать коды из СМС, что потерпевшая сделала. Затем ей позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он убедил ее, что она сообщила конфиденциальные данные мошенникам, и теперь ее сбережения в опасности. Пенсионерка рассказала ситуацию внуку, и далее уже он общался с аферистами. В итоге пожилая женщина передала своему родственнику более 900 тысяч, а тот отвез их в Москву на вокзал, где передал курьеру. Возбуждено уголовное дело. Мигрантов смогут выдворять из России за дискриминацию с их стороны. Кроме того, основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников. Об этом сообщили в Госдуме. На этой неделе депутаты продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Россияне все чаще покупают кормовые добавки для домашних животных. За первые 4 месяца этого года на них потратили около 2 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Коммерсант. Речь идет, например, о пробиотиках, омега-3 и комплексах для суставов. Раньше их чаще приобретали, когда у питомца уже возникали проблемы со здоровьем. Теперь владельцы животных все чаще покупают такие средства регулярно. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 8 июля.
1: Год 1561.
2: На Красной площади в Москве завершено строительство Покровского собора, который также известен как храм Василия Блаженного. Ранее на месте храма стояла каменная церковь Троицы с небольшим кладбищем, где был погребен Христоради, юродивый и святой Василий Блаженный. Когда в 1552 году русские войска взяли Казань, царь Иван Грозный велел в ознаменование этой победы построить на Красной площади деревянные храмы. Позже на их месте русские зодчие Барма и Постник возвели каменный девятипрестольный храм во имя Покрова. Освящение Покровской церкви и, соответственно, всего собора произошло 8 июля 1561 года. Точная дата стала известна благодаря открытию реставраторами в 1957 году храма с данной надписи. Она была выполнена древними мастерами в Центральной церкви собора. В состав Покровского собора входят 8 отдельных церквей, символизирующих дни главных боев за Казань.
1: Год 1709.
2: В этот день состоялся решающий эпизод Великой Северной войны – Полтавская битва. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. После того, как Петр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, шведский король Карл XII принял решение атаковать Центральную Россию с захватом Москвы. Он повел свою армию на Москву с юга через Украину, и в этом была его главная ошибка. Ему помешали неблагоприятные климатические условия. К тому моменту, когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и калмыками. И тем не менее, в конце апреля 1709 года шведские войска начали осаду. Спустя месяц к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с Петром. Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу реки Ворсклы. В июне на военном совете Петр решился на генеральное сражение. В этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу севернее Полтаву, деревни Петровка, и тем самым обеспечил возможность переправы всей армии. В результате Полтавской битвы армия Карла XII перестала существовать. Король вместе с украинским гетманом Мазепой, который изменил Петру и перешел на сторону шведов, бежал в Бессарабию. Победа под Полтавой знаменовала собой коренной перелом в ходе многолетней изнурительной Северной войны и предрешила ее исход в пользу России.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
7: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыто. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-50-263.
10: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
11: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
12: Пьяный олень дороги не хозяин.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Назван способ защитить смартфон в жару. Наверняка вы многое знаете, понимаете, и некоторые вещи вам покажутся очевидными, но, как говорится, повторение – мать учения. Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле, пользоваться гаджетом в тени и, по возможности, не выполнять ресурсоемкие задачи на открытом воздухе. Если корпус сильно нагрелся, стоит временно снять плотный чехол, который мешает естественному охлаждению. В случае перегрева эксперты предупреждают: нельзя резко охлаждать телефон в холодильнике или холодной воде. Перепад температур может вызвать конденсацию влаги и повредить электронику. Безопаснее отключить устройство от зарядки, поместить в прохладное затемненное место и дать ему остыть естественным образом. Также специалисты подчеркнули, что высокая температура не делает использование смартфона опасным, но требует более бережного отношения. Соблюдение простых правил поможет сохранить производительность и продлить срок службы аккумулятора даже в зной. Кулон для контроля ультрафиолета. Устройство The Jam выполнено в формате кулона и оснащено датчиками, способными измерять интенсивность длинноволнового и средневолнового ультрафиолетового излучения в режиме реального времени. Система фиксирует уровень воздействия независимо от того, находится ли пользователь на открытом воздухе или рядом с источниками естественного освещения внутри помещений. Собранная информация передается в мобильное приложение, где формируется индивидуальный профиль пользователя с учетом особенностей кожи и накопленного воздействия ультрафиолета. На основе этих данных сервис предупреждает о приближении к безопасным лимитам солнечного облучения, напоминает о необходимости использования солнцезащитных средств и помогает планировать время пребывания на солнце. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в Автоэкспресс Хавейл Про. Только до 31 июля внедорожники Хавейл H3 от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества Хавейл H3. Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А.
6: Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
7: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Каждое 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановцы завоевали 6 призовых мест на конкурсе «Дорогами Золотого кольца». Торжественная церемония награждения победителей 5-го юбилейного конкурса для журналистов и блогеров прошла во Владимире. В этом году на конкурс поступило 166 заявок в 7 номинациях. Это в 1,5 раза больше, чем в предыдущем сезоне. География участников охватила не только классические города маршрута, но и Рыбинск, Химки, Волгоград. Представители нашего края заняли призовые места в номинациях «Лучшая публикация о событийном туризме на Золотом кольце», «Лучшая публикация о гастрономическом туризме на Золотом кольце», «Лучший тревел-блог» и «Лучший видеоролик о Золотом кольце». Кинешме полицейские зарегистрировали очередное дистанционное мошенничество. 77-летней пенсионерке поступил звонок якобы от сотрудницы пенсионного фонда, которая предложила произвести перерасчет пенсии. Для этого нужно было назвать коды из СМС, что потерпевшая сделала. Затем ей позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он убедил ее, что она сообщила конфиденциальные данные мошенникам, и теперь ее сбережения в опасности. Пенсионерка рассказала ситуацию внуку, и далее уже он общался с аферистами. В итоге пожилая женщина передала своему родственнику более 900 тысяч, а тот отвез их в Москву на вокзал, где передал курьеру. Возбуждено уголовное дело. Мигрантов смогут выдворять из России за дискриминацию с их стороны. Кроме того, основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников. Об этом сообщили в Госдуме. На этой неделе депутаты продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Россияне все чаще покупают кормовые добавки для домашних животных. За первые 4 месяца этого года на них потратили около 2 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Коммерсант. Речь идет, например, о пробиотиках, омега-3 и комплексах для суставов. Раньше их чаще приобретали, когда у питомца уже возникали проблемы со здоровьем. Теперь владельцы животных все чаще покупают такие средства регулярно. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Запасов автомобилей «Солярис» у дилеров хватит до осени. В остатках на заводе у дилеров есть около 20 тысяч машин. В основном это кроссоверы HC, они же Hyundai Creta. Седанов HC и хэтчбеков KRX значительно меньше. По некоторым комплектациям заказы уже не принимают. Напомним, производство «Солярисов» завершилось в прошлом году. Серийное производство обновленной «Нивы Легенд» стартует 20 июля. Запуск приурочен к 60-летию «АвтоВАЗа». Напомним, внешне классический внедорожник почти не изменился, но получил новый, более тяговитый и экономичный мотор. Кузов теперь делают из стали с двусторонней оцинковкой. Защита от коррозии улучшится. Есть и другие изменения. Холдинг КГР запустил производство Джеланд J7. Это среднеразмерный кроссовер на базе JQ J7. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Создатели обещают улучшенную адаптацию к российскому климату в сравнении с китайским оригиналом. Днище и скрытые полости обработаны антикором и антигравием. Зимний пакет расширен. В автомагазинах и на маркетплейсах сегодня предлагают свечи зажигания с увеличенным ресурсом. Продавцы обещают, что они служат минимум вдвое дольше обычных. По 40, 50 или более тысяч километров. Есть такие свечи и в линейках российских производителей, например, «Кардианта». Крупному шинному холдингу сейчас принадлежит бывший завод «Bosch» в Саратовской области. Подробнее о свечах «Кардиант» расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. «Нити». Дом с историей.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка «УТРК Тополь». На Лежневской, 55. Ноль пёс.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

Иваново-ФМ.

0: студии Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое

лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один,

вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России планируют ввести новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Такие изменения в правила дорожного движения Минтранс намерен утвердить до конца этого года. Кроме того, ведомство прорабатывает возможность бесплатной парковки сразу для двух автомобилей в семьях, где воспитывают больше четырех детей. Правительство России поручило ведомствам подготовить проведение в стране года безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Согласно утвержденной стратегии, к проработке вопроса подключены МВД, Минпросвещение, Минтранс и другие ведомства. До 2027 года им нужно представить доклад Владимиру Путину. Ранее стало известно, что власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Согласно правительственному плану, нейросети могут быть задействованы для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановцы завоевали 6 призовых мест на конкурсе «Дорогами Золотого кольца». Торжественная церемония награждения победителей 5-го юбилейного конкурса для журналистов и блогеров прошла во Владимире. В этом году на конкурс поступило 166 заявок в 7 номинациях. Это в 1,5 раза больше, чем в предыдущем сезоне. География участников охватила не только классические города маршрута, но и Рыбинск, Химки, Волгоград. Представители нашего края заняли призовые места в номинациях «Лучшая публикация о событийном туризме на Золотом кольце», «Лучшая публикация о гастрономическом туризме на Золотом кольце», «Лучший тревел-блог» и «Лучший видеоролик о Золотом кольце». В Кинешме полицейские зарегистрировали очередное дистанционное мошенничество. 77-летней пенсионерке поступил звонок якобы от сотрудницы пенсионного фонда, которая предложила произвести перерасчет пенсии. Для этого нужно было назвать коды из СМС, что потерпевшая сделала. Затем ей позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он убедил ее, что она сообщила конфиденциальные данные мошенникам, и теперь ее сбережения в опасности. Пенсионерка рассказала ситуацию внуку, и далее уже он общался с аферистами. В итоге пожилая женщина передала своему родственнику более 900 тысяч, а тот отвез их в Москву на вокзал, где передал курьеру. Возбуждено уголовное дело. Мигрантов смогут выдворять из России за дискриминацию с их стороны. Кроме того, основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников. Об этом сообщили в Госдуме. На этой неделе депутаты продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Россияне все чаще покупают кормовые добавки для домашних животных. За первые 4 месяца этого года на них потратили около 2 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Коммерсант. Речь идет, например, о пробиотиках, омега-3 и комплексах для суставов. Раньше их чаще приобретали, когда у питомца уже возникали проблемы со здоровьем. Теперь владельцы животных все чаще покупают такие средства регулярно. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29.
0: Слушайте Иваново FM.

Мне бы твои пули

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чайково, ОКН 13-333-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: идет дождь.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3». H3-2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
3: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Картофель астраханский 49,90. Томат розовый 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысь.

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00 374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой

0: бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Иваново ФМ. Первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.